0: студии Юля Майнгард.
1: Всеволод Бельмасов, доброе утро, чемпионы. А в ВК-видео выяснили, что хорроры – одни из самых востребованных жанров. 55% людей хотя бы раз их смотрели. При этом жанры прямо сейчас на популярности среди мужчин. Это действительно больше половины мужчин их смотрит. И среди подростков. Самое забавное то, что почти четверть всех любителей вот этих вот ужастиков признались, что врубают вот эту вот всю страшилку, чтобы отвлечься от своих проблем.
0: То есть вот так вот мы начинаем день, да? Сразу с каких-то проблем, с нервяков, с тревожности.
1: Или как их убрать? Просто включите там, где у них гораздо все хуже.
0: Ну, да, кстати. Либо, знаешь, вот это на фончике, пока завтракаете, кто-то говорит, что надо вообще без гаджетов, а для кого-то, видишь, вот хорроры являются прям таки спасением.
1: Можно же почувствовать себя умнее, сказать, ну, я бы не пошел вот в ту черную комнату.
0: Слушай, а есть такие люди, как я, например, когда тебе говорят нельзя, ты думаешь, в смысле нельзя? А я попробую.
1: А я попробую. Юль, ну, нас-то с тобой уже ничего не берет, правильно? После заставки компании ВИД нам уже ничего не страшно.
0: Не страшно, и после звонка, который я посмотрела лет так в 11, я больше ничего не хочу, но действительно ощущаю себя какой-то женщиной-киборгом.
2: Впереди два дня. Два дня работы.
3: Радио. Красноярск FM.

0: реклама. Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
1: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
2: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
4: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Михайлович.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Доброе утро, друзья! Завтрак чемпионов. Сегодня у нас 23 число на календаре. Конец июля уже приближается к нам. А это завтрак чемпионов, Сева Бельмасов.
2: И Юля Майнгард. Сева, а тебе бывает неловко сидеть днем в солнечный день дома?
1: Да, бывает.
2: И вот, собственно, нам психолог объяснила, а почему же мы эту неловкость испытываем, если прячемся там от солнца, не выходим на прогулку, и во всем виноват чувство вины из-за солнца, боже мой. Меня, если честно, оно вообще никогда не настигало, я удивлена, что есть такие люди. Но, по словам специалиста, некоторые люди убеждены, что обязаны наслаждаться каждым моментом лета. Нельзя пропустить ни одну минуточку.
1: Сгореть, например.
2: Конечно, то есть ты, если пришел загорать, ты пришел загорать.
1: Да.
2: Сгорать, да? По-другому никак, иначе
1: потом
2: результат не будет.
1: Мазаться.
2: В результате кто-то вынуждает себя пойти на улицу, а кто-то все-таки остается в четырех стенах страдать вот с этим чувством вины наедине.
1: Я думаю, что всегда в жизни главное баланс. Выйдите на балкон, посмотрите на солнце, улыбнитесь, поймите, что слишком жарко для вас, и обратно зайдите.
2: А ты знаешь, что из-за таких советчиков, как ты, этот эффект усугубляется? Когда человеку такому ты предлагаешь выйти на улицу, а он не хочет, ты на него действуешь очень пагубно. Короче, если вы такой человек, то вам нужно понять, что отдых на диване — это такая же инвестиция в себя. Кто-то сейчас, фух, прям таки выдохнул. Это как поход в спортзал, это как освоение новых навыков. Угу. Возможно, вы не лежали никогда там на левом боку, всегда было удобно по-другому. Вот, вы уже освоили, как бы уже что-то новое мозг воспринял.
1: Приятно. Я думаю, что в первую очередь, ребята, делайте так, как вам удобно. Если нравится без солнца, тогда шторы блокаут — вашу помощь.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
1: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проект «Декларация» на наш счет «Бонгбочаре». «СЗ Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
3: Добрый день.
4: Да, приветствую.
3: Александр, хотел бы вот спросить. «Шевроле Малибу» 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
4: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес. Она же красивенькая получилась, да. Она и при этом еще и более-менее норм. Но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
3: ну да,
4: если раньше...
3: трехцилиндровый двигатель.
4: Вот, я почему и говорю, что он вопросики вызывает. Надолго ли, как говорится? Но вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. А он мне такой, типа, да все, хоккей, главное, расходует немного, по городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно, так, как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите, там что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошадиных силы, там тоже большой налог, чуть выше расход. Вариантов сильно как бы вот не разгуляться. Ну, хотя бы 3, там 4 типа есть. То есть можно посмотреть разные. Если у вас бюджета не хватает, то придется мириться с вот этой штукой. А там уже по статистике, глядя, не самая приятная, может быть, картина, но хотя бы нормальная машина для города получилась. Я скажу так, больные места какие? Чаще всего вот то, что мы смотрели статистически. Либо уже с цилиндрами вопросы. Это зависит от предыдущего владельца. Это надо промониторить в момент покупки. Ну и там своя специфика в обслуживании. Тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
3: Да, в принципе, то она уже взята, как бы, ну, предыдущий владелец, вот это кореец. Она машина с кореец.
4: Ага. Ну, в принципе, если вы проверили, все, и вас...
3: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен. Едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное, там...
4: Ну, это просто было... сравнить. Просто у них были там, допустим, 2-литровые моторы по 250 коней. Вот там-то она едет, так едет. Но я,
3: понятно,
4: опять же, говорю, все зависит... Ну да, все зависит от ваших возможностей. Да, она не проходная сейчас, ее не привезти вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
3: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой, скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Ну, постоянно.
4: Ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
3: То что говорите?
4: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
3: Ну да, да, да, да, да. Ну а так, да, по салону нареканий нет. Нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки, все это есть у нее.
4: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ.
3: Вам
4: и
3: спасибо.
4: Удачи в эксплуатации. Удачи, да,
3: спасибо.
4: Следующий звонок еще успеем принять.
5: А, здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
5: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3.5, расход 15 литров. Это нормально?
4: Нормально.
5: Я брала в
4: для такого объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только начали владеть этим автомобилем?
5: 4 года я им владею. Когда брала, угу, было 9, сейчас 15.
4: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное – это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит с топливной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка. А вот что там конкретно льет и почему такой расход большой, вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машины уже достаточно взрослые. Но бояться этого не надо. Да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме
5: 3,5. Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что вот, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
4: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но расход не всегда бывает.
5: А машина не резвая, она такая достаточно... пенсионерская.
4: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. Если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такой, когда расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как бы стоял я все равно в движении, соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Вообще подобные машины надо чекать раз в полгода, так, между нами.
5: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня.
4: Привет, спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто завел, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
8: Информация на правах рекламы.
9: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально. Детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Первый совместный отпуск. Сомнительная такая история для большинства россиян, потому что, говорят, 97% назвали тот самый первый совместный отпуск буквально угрозой для отношений. Ну, сюда мы можем добавить еще ремонт,
2: да,
1: подготовка к свадьбе.
2: Абсолютно точно.
1: Главный...
2: И выбор обоев.
1: Ну, это все в ремонт.
2: Ну да, ладно, да, хорошо.
1: Смотри, главный повод для конфликтов и последующего расставания становится алкоголь, денежные споры и постоянные жалобы партнера. Ну, в принципе, на этом можно завершать, потому что, наверное, каждую семью, каждую пару это касается.
2: Мне кажется, тут, наоборот, проверка отношений. Тут либо вот ты пан, либо пропал, да? Потому что вот она выбрала свой отель с красивым видом, а тебе-то что?
1: Просто... Пивное мороженое дайте, да и все. И буду на берегу.
2: И доволен, счастлив. Может быть, раздельный отпуск?
1: Смотри, короче, я для себя в этом году уже поняла, и мы прям таки с мужем договорились, что у нас абсолютно разные взгляды на отпуск. Он любит пассивное возле бассейна, я люблю в самую глубокую пещеру нырнуть, подпрыгнуть и так далее. И вместе мы никак не сочетаемся. Но, в принципе, мы же можем день так, день эдак.
2: Да.
1: Компромиссы никто не отменял в отношениях. Ну и в любом случае раздельный отпуск, когда он, допустим, работает, да, а я уехала в отпуск, вот такой мы... Да.
2: Приветствуется. Ну что, мужики, да, у нас отпуск — это смена деятельности, поэтому меняем на другую работу.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Минобороны в период мобилизации. Право на службу получают люди с непогашенной судимостью. Среди разрешенных статей – контрабанда, оборот опасных веществ, бандитизм и организация незаконной миграции. Замминистра обороны уточнил, что для таких бойцов предусмотрен жесткий контроль и формирование спецподразделений. Об этом пишет Борус. Росавиация ввела запрет на транзитные полеты через московский авиаузел и ограничила высоту полетов гражданских самолетов над столицей до 4900 метров. Ограничения распространяются на район аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Причина – атаки украинских беспилотников. Изменения инициировала Минобороны, пишет Борус. Около 500 продавцов по всей России готовят коллективные иски к Wildberries с требованием возместить убытки после атаки беспилотников на склад в Электростали. Общая сумма ущерба оценивается в 420 миллионов рублей. Селлеры также планируют обратиться к президенту с просьбой освободить их от налогов и списать кредиты, так как они оказались в ситуации, когда источник дохода уничтожен, а обязательства сохранились. В компании заявили, что информация о невыплатах не соответствует действительности и пообещали компенсации, пишут «Осторожно новости». На мосту «Три семерки» в Красноярске до утра 24 июля перекроют одну полосу. Из-за ремонта деформационных швов здесь будет действовать реверсивное движение. Бетону нужно набрать прочность, пишут новости ТВК. На улицах Красноярска начали продавать свежие грибы, в основном лисички. За полкило просят 250-350 рублей. Продавцы собирали их в районе Енисейского тракта. Опытные грибники прогнозируют, что сезон будет урожайным, а через пару недель появятся рыжики и грузди. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 78.47, евро 89.60. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно-облачно ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 8:00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Привет всем! 8:04 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Юлия Майнгард в
0: эфире. Сева Бельмасов тоже в эфире, получается. Прям с утра. Прям с утра. Я хочу закрыть глаза, но не буду.
1: Слушай,
0: конечно.
1: Вот если честно, у меня было такое же желание. Ну, ты знаешь, четверг это уже, знаешь, когда глаза постепенно начинают слепаться, потому что организм, ну что делать, не вывозит. Хотелось бы выспаться, вот впрок, что называется, да, а не получается. Вроде ты вышел из отпуска. Ты должен как минимум месяц работать на каком-то энтузиазме, но нет.
0: Ну, мы же с тобой вот недавно обсуждали новость, то, что человек должен отдыхать минимум месяц, чтобы прям полноценно
1: отдохнуть. Кстати, да, возможно, я потому что 2 недели еще не доотдохну, да. Тогда был бы результат. Короче, вчера я прогуливалась по набережной нашего города. Mm-hmm. И вот что заметила. Прогулка там, которая должна меня успокаивать, дарить наслаждение, она только увеличивает мою тревожность.
0: Ага.
1: А все почему? Потому что ты идешь, и твоя голова крутится на 360 в целях избегания попадания под колеса электросамокатов, электровелосипедов, чего-то. А, моноколесо.
0: Это
1: моя любимая просто.
0: Это люди, которые вот еще с косичкой ездят, знаешь.
1: Колонка
0: вот.
1: Обязательно.
0: Да, колонка.
1: Музыка, чтобы громыхала. Да, конечно. Дело в том, что, ребят, вот для вас выделенная дорога. Дорожка.
0: Угу.
1: Ну, вы там катаетесь, не надо на пешеходную заезжать.
0: Верно, верно.
1: Ты когда с ребенком, у тебя голова крутится на 360 в 2 раза активнее. То есть получается, что ты не отдыхаешь, ты наоборот напрягаешься. Короче, я решила, что, наверное, надо выбирать какие-то места, вот, ну, более спокойные, там что-то а-ля Гремячие Гривы. А иногда-то хочется вот взглянуть на эти просторы, на этот Енисей, что делать?
0: Я думаю, что здесь нужно просто с собой носить какую-нибудь длинную палку. Ты знаешь...
1: Что? Если что, с крючком там, чтобы цепануть вот этого самокатчика и разобраться с ним.
0: Либо палку в колеса, да.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
9: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
8: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
10: Помни всегда, внимательность на путях очень важна.
8: Это база!
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Итак, 8.14 в Красноярске. За окном пока еще погода только разыгрывается, но тем не менее, судя по тому, что уже на улице плюс-минус солнечно, как бы ожидать, ну, можно действительно чего-то хорошего.
1: Вообще, я честно признаюсь, я думал, что всю неделю будет дождь. Вот как бы я смотрел на прогноз
0: вообще,
1: погоды.
0: Вообще, нам так синоптики
1: да,
0: говорили.
1: Да. А я вчера прогуливаюсь, вообще замечательная погода. Сегодня смотрю, думаю, да поеду на велике вообще. Кто я такой, чтобы не промочиться под
0: вот
1: ним?
0: Вот смотри, интересно послушать мнение наших...
1: Синоптиков?
0: Да нет, синоптики, с ними уже все понятно. Автолюбители. Во-первых, ребят, вот как вы относитесь к велосипедистам, которые ездят по дорогам общего пользования?
1: Вот.
0: Сева вчера начал эту тему, потому что он сам ездит на велосипеде. Давай отметим, что ты в шлеме обязательно.
1: Да.
0: То есть у тебя какая-то защита есть.
1: Я, если
0: может,
1: что...
0: Может, что-то свыше тебе тоже помогает.
1: Я кричу, если, ну, там, вижу, что
0: стой!
1: Меня не видят. Пожалуйста, не давите меня.
0: Я просто останавливаюсь, начинаю орать,
1: да? Да, да. Ну, я максимально соблюдаю дорожные вообще правила. И потому что я нахожусь и по ту сторону, я и водитель в том числе. Понимаешь, тут как бы и то соблюдаю.
0: Вот, друзья, если вы сейчас за рулем, а возможно, вы не за рулем нас слушаете, но тем не менее, есть вам что сказать на эту тему. 3-2-0-600 это номер нашего прямого эфира. Можете звонить и высказываться. Вот вы нормально, адекватно и спокойно относитесь к велосипедистам, которые ездят по дорогам. Да, они, конечно, не посредине, они рядом с обочиной едут, но тем не менее по дорогам автомобильным. Либо вы считаете, что вот для них исключительно
1: велодорожки
0: и велодорожки.
1: Да.
0: Но велодорожки, они ведь есть не везде.
1: Они есть не везде, мало того. И во-вторых, еще и бывает прям посередине велодорожки обрывается вообще вся дорожка. И ты тоже можешь обрываться и лететь куда-нибудь лицом вперед.
0: Вот вчера Сева выложил в социальные сети историю о том, что, уважаемые водители, мы, велосипедисты, для вас не кегли, мы соблюдаем правила, двигаемся аккуратно, ну и, конечно же, люди в том числе начали бомбить. Поэтому, ребят, у нас также есть группа ВК, радио Красноярск FM, личные сообщения, welcome, выслушаем любое ваше мнение.

0: реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюк Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24. Автопрайс.
13: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
14: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 8:26 в Красноярске. Давайте разберем, что творится на дорогах нашего города.
3: Непривычные 4 балла по оценкам Яндекс. И на правом берегу у нас улица Мичурина в сторону Октябрьского моста затруднена. Также особенно большая и сильная пробка на Коркинском мосту, он же 3 семерки. Причем в обе стороны, начиная с правого берега на левый в том числе. И, в общем-то, все.
2: Передвигаемся на левый берег. Здесь серьезная пробка сформировалась при съезде с Северного шоссе на Авиаторов и тянется она до пересечения с Молокова из-за ДТП, которое в этом месте пересечения и случилось. Это самое основное затруднение к данному часу. Есть еще небольшая, но все-таки пробка на Высотной в сторону центра и при повороте на Гусарова. И в общем и целом четверка от Яндекса. Друзья, если вы автовладелец, возможно, только хотите им стать и определяетесь, какой автомобиль прикупить или, может быть, есть какие-то вопросы насчет нынешнего автомобиля, то совсем скоро в 8:45 сможете задать все интересующие вас вопросы по номеру 3-2-0-600 в нашей автомобильной рубрике «Встречка».

0: призы и подарки от нас и от наших партнеров. Так вот, немножечко такой информации для тех, кто любит собираться с семьей, любит вот эти вот застольные песни. Угу. Между прочим, кстати, мы сейчас говорим про фестиваль «Репка-2026», который пройдет в Овсянке уже 15 августа. Сейчас у ребят идет прием заявок, и вот вчера Антон, собственно, из комплекса музея Астафьева приходил к нам, рассказывал про этот фестиваль. Если у вас создается впечатление, что застольные песни — это что-то вот оттуда, из тех времен, да подождите.
1: Ни в коем случае.
0: Конечно, это может быть вообще любая современная песня. Самое главное, вот, в общем, есть ли у вас есть семья, неважно, она крупная или еще пока не очень, собирайте всех своих родных, подавайте заявки, в общем, 15 августа выступите классно, душевно, попоете, потанцуете, проведете время. Ну и, собственно, Антон вчера приходил к нам не с пустыми руками, и поэтому вот любому, кто первым дозвонится по номеру 320600, мы отдадим подарок от музея Астафьева, а это классный шопер. Это потрясающая футболка. Это также книжка вот для тех, особенно у кого есть дети, с классными иллюстрациями, рассказами Астафьева. Ну и, конечно же, это осетр. Ну, не вот тот самый там, скольки, 8-килограммовый, да? Маленький такой, посеребрённый. Это, брелок, я так понимаю, брелок.
1: Брелок, который, я думаю, что заряжен на удачу.
0: У нас есть уже первый дозвонившийся. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
2: Меня Олеся зовут.
0: Олеся, скажи, пожалуйста, у тебя семья большая или пока еще не очень?
2: Муж, двое детей, вот. У старшего сына потенциальная невеста. Думаю, большая.
1: Супер.
0: Но если есть еще какие-то дальние родственники, там тети, дяди, то вот их, собственно, тоже можно приглашать. Заходи на сайт, во все социальные сети мемориального комплекса, подождите, музейного комплекса, да? Астафьев, как правильно там говорится?
1: Выставочный зал мемориального комплекса Виктора Петровича Астафьева.
0: Вот. И, собственно, там можешь всю информацию получить. А еще, Олесь, мы сегодня, кстати, обсуждали велосипедистов. Немножко в другую сейчас тему отойдем. Ты, я так понимаю, автовладелец.
2: Я не велосипедист, я за рулем, но автомобилем.
0: Вот я и говорю, ты автовладелец. А как ты относишься к велосипедистам, которые ездят вот именно по автомобильным дорогам?
2: Ну, конечно, они мешают, на них отвлекаешься. Я всегда боюсь, что их можно задеть, хотя расстояние, ну, как бы выдерживают. По большей части мне попадались велосипедисты, которые ездят по дорогам аккуратно.
0: Ну, скорее всего, наш Всеволод тебе попадался.
2: Ну, и не очень их приветствую.
1: Ну, хорошо. Ну, я, если вас увижу, я буду вам все равно махать, Олеся. Аккуратненько.
2: Я вам тоже обязательно помахаю.
0: Хорошо, Олесь, спасибо тебе огромное за мнение. Приз твой, действительно, шопер, книжка детская, футболка и такой маленький осетр в качестве удачи для твоих ключей. Достается тебе, ты трубку не клади, возьмем твой номер и обязательно передадим тебе подарок. Спасибо большое.
2: Спасибо огромное. Доброго утра всем. Отличного настроения.

0: однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+.
13: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
15: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
16: Без возрастных ограничений.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
18: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
19: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
20: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
18: 8:44 в Красноярске. Друзья, по дорожным причинам Александр Морозов сегодня не сможет добраться до нашего прямого эфира, но уже в понедельник мы с ним, собственно, и встретимся, поболтаем обо всех насущных автомобильных вопросах. Пока включаем повтор автомобильной рубрики «Встречка». Уверена, он вам будет тоже актуален и полезен. Ну а если все-таки есть какой-то вопрос насчет машины, можете позвонить нам прямо сейчас по номеру 320600, либо написать в группе ВК «Радио Красноярск ФМ» в специальном разделе «Встречка».
21: Пока читаем вопросы из социальных сетей. Александр, рассматривая Citroën C5X1.6, коробка iSyn.
22: А год какой, хотя бы непонятно?
21: Нет, по поводу года ничего не написали.
22: Ну вот тут как бы вопросики. Ладно, в зависимости от пробега надо такую ревизию проводить. Это всегда.

0: будем смотреть более такие реактивные версии. У них были они для внутреннего рынка, поэтому, наверное, если получится достать, пожалуйста. Есть еще люди, которые упираются. Кому-то дизель, например, надо. Кому-то, например, нужно, чтобы было больше места. Мне не очень нравилась развесовка этой машины, если мы про управление говорим. Но если мы берем обычный городской автомобиль в определенный бюджет, да, это оно. Но по факту против реношек в этом же классе, а там есть талисманы, там есть много еще интересных моделей, тоже недолюбленных российским потребителям, Citroën битву не выдержал. Давай дальше.
1: Александр, подскажи, пожалуйста, по Audi Q2 японец. Сейчас что-то ценник как бы на них дешевый. И вообще, ну, по обслуживанию и по двигателю. Там двигатель литрушка же идет. И как он вообще в обслуживании?
0: Слушай, вот эти машины... Вот эти машины, кушки, особенно второго года, я так понимаю, что ты смотришь уже резко, это то, что после 20-го выпускалось, да?
1: 18-17 год, полвторые.
0: Ну, они есть и обновленные, просто вот я конкретно про японцев не пробивал, там же разные моторы были, и литровые были, и полторахи, и, по-моему, двушки даже были. Если брать, то, наверное, я бы для себя смотрел 1.4 на роботе, потому что литрушки были на механике чисто.
1: Разговариваем.
0: Про Q2.
1: А, да, японец. Нет, у него автомат, литрушка турбированная идет. И вот так у него ресурс какой заложен вообще.
0: Слушай, ну ресурсы во всех этих моторах, мы что, 1.4, да и у двушек тоже. По сути, если мы будем смотреть капитальные ремонты, они одноразовые, эти моторы. Проще его выбросить, поставить другой. Это я сразу тебе скажу, потому что мы смотрели, считали, и так крутили у носа одно место, и так. И честно тебе скажу...
1: То есть проще взять контракт, да? То есть,
0: проще контрактный.
1: А ресурс какой заложен? 300 будет на нем или нет?
0: Вот тут я тебе гарантию, конечно, не дам. Почему? Потому что очень много в таких моторах зависит от топлива и эксплуатации. Почему? Потому что частенько, вот мы разбирали там конкретно по малообъемникам, очень много идет претензий на качество топлива, потом дальнейшую детонацию. Либо там человек масло фукнул, либо еще какие-то моменты с ТОшками проглядел. Вот эти моменты, наверное, я бы для себя сразу приземлил. То есть покупаешь машину со вторички, тем более с таким, обслуживать будешь раз в сезон. Желательно. Ну, потому что, как бы, во-первых, глаз да глаз, гарантии же уже нет. Второе, 100% надо будет жидкости менять, потому что в наших условиях они изнашиваются быстрее, а туда, скорее всего, такие жидкости, которые еще и угорают, нужны. И третье, все-таки транспорт такой европейский, он требует, особенно у ВАК-групп, требует присмотра. И если даже пробеги там 50-70, я бы не боялся обслуживать раз в сезон, делить пробеги межсервисные просто пополам. А так, в целом, у меня есть у знакомых такая машинка, только на моторе 1.4. Не знаю, из Японии они ее привезли или нет, справки на виду. Но конкретно по вот Q2 у меня лично вопрос был, это, наверное, машина как вторая в семье?
1: Вторая будет жене.
0: А, ну вот, тогда жене, пожалуйста. Бесспорно. Если основная машина, ну, она очень маленькая.
1: Все понял, услышал. Спасибо большое.
0: Хорошо. Тебе спасибо. Удачи. Благодарю за внимание, господа. Время у нас вышло. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Стоп-машина. Эй, машина. Стоп-машина. Эй.
3: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
4: Информация на правах рекламы.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрайске. Абе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295 36 97.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: После небольшой рекламы.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проект «Декларация» на наш случай «Дом.ру». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте. Правительство России утвердило приоритетный порядок распределения топлива, поставив обычное АЗС в конец очереди. Согласно рекомендациям, в первую очередь бензин направляется к государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Далее следуют поставки по северному завозу, оборонному заказу для РЖД и аграриев. Выше сетей заправок для населения также оказались Крым, новые регионы и отдельные поставки по указанию президента. Об этом пишет Борос. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неуместными упреки в адрес депутатов о том, что они нацелены исключительно на запреты. По его словам, все ограничительные меры принимаются только по запросу граждан и направлены на защиту здоровья детей и взрослых. В качестве примера он привел запрет на вейпы и курительные смеси. Об этом пишет Борус. Спустя 8 лет после открытия «Платинум-арену» в Красноярске готовят к капитальному ремонту из-за строительных дефектов. Проектную документацию должны подготовить к декабрю. Работы планируют проводить поэтапно, чтобы не останавливать тренировки. Угрозы для посетителей нет. С 2023 года здесь проводят только спортивные мероприятия, а концерты ограничили. Об этом сообщает НГС-24. Согласно данным из телеграм-канала «База», почти 88,5% автомобилей, задекларированных кандидатами трех партий на выборах в Госдуму, оказались иномарками. Среди популярных брендов – Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Kia. В списке также присутствуют Lamborghini, Maybach, Bentley и Porsche. В Красноярске объявили торги на строительство пешеходного моста из Зеленой Рощи на Татышев. Начальная стоимость контракта – более 1 миллиарда рублей. Вантовый мост длиной 279 метров и шириной 6,5 метров будет подсвечен. Работы планируют начать в сентябре и завершить к концу 2027 года. Старую конструкцию снесут, пишет Борус Люди. И о валюте. Доллар 78,47, евро 89,60. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: В Красноярске сейчас плюс 21 градус. Сегодня днем, в четверг, 23 июля, переменно облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 26.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
9: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красно.

0: 9.03 в Красноярске. Всем большой привет. Доброе утро. Здесь «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ. Юль Майнгард.
1: Сев Бельмасов.
0: Во Франции дети станут чуточку счастливее и уже этой осенью, потому что там приняли закон о запрете соцсетей для детей.
1: Ура!
0: Вот. Значит, 279 депутатов сказали «да». Мы абсолютно за это нововведение. И теперь вот осенью этого года начнутся постепенные ограничения. И говорят, к январю следующего года все, уже у каждого ребенка до 15 лет будет отсутствовать аккаунт. То есть его просто-напросто удалят.
1: Я считаю, что это им на благо. Конечно, интересно, что же будет за реакция у них, у детей. Может быть, им какую-то альтернативу тоже сделать. Может быть, какой-то летний...
0: Альтернатива — это двор.
1: Двор. Летний двор.
0: Пожалуйста. Я не знаю, там какой летний, осенний, но реально же, ты только вот выпнешь ребенка на улицу,
1: да.
0: Все, сразу у него игра началась, фантазия заработала.
1: Может быть, обменять гаджет на футбольный мяч.
0: Ну, либо на палку. Тоже хорошо.
1: И на крапиву.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: акцию.
1: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
2: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
1: Всего 35 тысяч рублей.
2: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
1: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-28-80.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: «Красноярск ФМ».

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:13 в Красноярске. Сегодня четверг, а это значит, что киноновинки доступны для нас. Давайте посмотрим, что же нам предлагают.
2: Предлагают
1: нам 30 ночей с бывшим. Они многовато ли?
2: Ну да, он обычно...
1: И всегда же говорят, не наступайте на те же самые грабли.
2: Да, девчонки сейчас скажут, да он столько не тянул никогда.
1: Но, знаешь, вот я думаю, что с ними главная героиня поспорит, потому что ее тянул, вытянул, и конкретно все стало хорошо.
2: Реально?
1: В общем, это мелодрама, комедия, которая к нам из Италии пришла. Все вот эти вот страсти, любовь, умноженная на два. Конечно же, тоже будет.
2: Рекомендуется ходить с нынешним?
1: Рекомендуется, я так понимаю, после этого фильма делать выводы. Короче, по сюжету мужчина по имени Бруно привык, когда вот все идет по плану. Знаешь, есть такие люди, которые прописали себе и ни шагу назад, ни шаг вперед. Но все-таки у него есть дочь-подросток, которая говорит: пап, пожалуйста, давай нашу маму, ну вот, которая является его бывшей женой, поселим все-таки наши квартиры буквально там на месяцок. Она из рехаба только что вышла. С мамой все нормально. И он подается уговорам девушки, и, собственно, это его бывшая жена, переворачивает с ног на голову его нынешний мир, ну и, видимо, приводится это к очередному витку их любви.
2: Было бы интересно, если бы был бы саундтрек Егора Летова «Все идет по плану».
1: Ну, кстати, да, но только немножко в итальянском стиле было бы хорошо. «Между небом и землей» — еще одна премьера, которая к нам из Франции прямиком приехала, и это вот такая драма, мелодрама. Короче, если вы любите немножечко так скупую слезу пустить, вам сюда. Вот лично этот фильм меня прям как-то затронул, трейлер конкретно. Хочу посмотреть по сюжету. Мужчина вот после автокатастрофы гибнет, и он оказывается между мирами. И там он встречает женщину. И только они друг с другом способны общаться. Они настолько влюбляются друг в друга, что им нужно вот будет преодолеть эту границу между жизнью и смертью. И, кстати, здесь 18+, имейте в виду ограничения. Ну и что касается наших русских примеров, конечно же, кинорежиссеры не оставляют нас без них, поэтому «Мой дикий друг», «Возвращение домой» с ограничением 6+, такой семейный фильм, тоже нам доступен. Это приключение. В общем, мальчик Саша встречает своего друга, кого? Дикого Лиса. Они уже как-то в лесу встречались. Лис говорит: давай там послезавтра на этом же месте. Парень не пришел. Но ты знаешь, Лис не стал предъявлять ему претензии. Он рассказал, что его семью похитил передвижной зоопарк. И теперь мальчик говорит: будем возвращаться. Возвращайте их домой.
2: Я думаю, что в конце все будет ясно, и действительно все узнают, что главный злодей — это Колобок, которого он съел.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24santechmarket.rf.
5: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
14: 6+.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: a jugar. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9:25 в Красноярске. Давайте разберем дорожную ситуацию.
3: Да, на правом берегу, Юля, у меня все еще что-то прогружается. А вот 4 балла от Яндекс, да, приятно и полезно. Есть у нас Коркинский мост, начиная с Северного шоссе, именно около 3 семерки, вплоть до Естинской у нас большая пробка в обе стороны по Коркинскому мосту. Также улица Мичурина в сторону Октябрьского моста у нас стоит. И есть локальные затруднения по Симафорной, особенно на пересечении с Затонской.
2: Ну, а что касается Левобережья, то тут скопилась какая-то пробка при выезде из Солонцов, Авиаторов, съезжая с Октябрьского моста, тоже до пересечения с Молоковым, немного сбросим скорость. И Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца. Друзья, если у вас автомобильный вопрос имеется в арсенале, возможно, насчет нового автомобиля, который хотите приобрести, может быть, насчет своего нынешнего, то имейте в виду, что в нашем прямом эфире есть автомобильная рубрика «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 с Александром Морозовым встречаемся и задаем ему все интересующие вопросы.
4: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:32 в Красноярске. Всем доброе утро, большой привет.
2: Да, все замечательно. Дальше двигаемся. Солнце как-то у нас уже разгоняет тучи. И, между прочим, это только нам на плюсовой какой-то лад, наверное, да? На плюсовую температуру и настрой. А в городах появляются необычные зеленые вот такие вот интересные... маленькие островки. Ты знаешь, да, сейчас очень такая популярная
1: вообще
2: тема.
1: Вообще впервые в жизни слышу.
2: Ну вот люди сейчас все больше и больше украшают свои балконы вот разнообразными цветами. Ну да, действительно, разнообразными цветами. Вот, не знаю, аграрная вот эта вот история, она прям цветет и пахнет.
1: Но раньше так делали очень часто, особенно там бабушки наши, у моей так до сих пор весь подоконник, который... У нее нет балкона, но как бы вот подоконник с обратной стороны. Как это правильно-то назвать? Такая штучка, которая мини-балкон...
2: Карниз?
1: Короче, это балкон для цветов. Я не знаю, как правильно это называется, уж простите. Да, волосы у меня светлые, если что. Так вот, у нее там все в цветах, это такая красота. А если какой-то праздник или бабулин день рождения, то там еще могут быть шарики. Ну, она сама...
2: Конечно.
1: Какие-то там новогодние украшения.
2: Обязательно.
1: Вот он, островок, знаешь, мне кажется, такой безопасности и спокойствия.
2: Ну и заодно фильтрации воздуха.
1: У меня есть, знаешь, такая тема по поводу тоже чего-то такого зеленого, максимально полезного и не очень вкусного. Я говорю про правильное питание. У многих же есть стереотип, что ПП – это там брокколи, это какая-то куриная грудка, это что-то вот, ну, такое безвкусное. На самом деле, разноплановым может быть ваше правильное питание, но то, что оно дорогое, мы понимаем все примерно. Так вот, ООН сообщает, только примерно 30% людей могут позволить себе здоровое питание. Представляешь? Потому что стоимость в день сейчас составляет в среднем, ну, там 4,5, если мы в долларах будем, в день, собственно. Ну, и говорят, как бы не каждый себе может позволить вот на правильное питание столько тратить. К сожалению... Казалось бы, все это должно быть наоборот, очень так доступно.
2: Ну, мне кажется, благо, что вот у нас в России, в принципе, если ты соблюдаешь какое-то КБЖУ маломальское, то все отлично получается. Творог, пожалуйста, 100 рублей.
1: Сейчас вот горох.
2: Горох пошел, да, и пошел за горохом.
1: Главное, ребят, вы там сильно не переборщите с творогом, тоже будьте аккуратны, обязательно смотрите срок годности, а то был тут у нас случай на Радио 1. Красноярск.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
11: 205-08-28. Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. 9:43 в Красноярске. Что общего у ювелирного дома Tiffany, вот у этого, собственно, бирюзового цвета и автономного транспорта?
2: Ну,
1: казалось бы, ничего, да?
2: Казалось бы, может быть, цена?
1: Ну, кстати, да, может быть, цена, про это я не подумала. Но на самом деле вот тот самый бирюзовый цвет и оказался связующим звеном. Если в ближайшее время вы будете в Москве и увидите там вот те самые роботакси, ну, такие автономные, которые на автопилоте двигаются, полностью оклеенные таким бирюзовым цветом Tiffany, то имейте в виду, что это вот те самые роботакси Яндекса, которые перевозят пассажиров, и их вот этот бирюзовый цвет отличительно особенность. Короче, насчет бирюзового цвета начали спорить еще в 2010-х годах. Но это там, где-то там в Америке, в Европе. Они обсуждали даже в ООН на Всемирном форуме по безопасности дорожного движения, какой же цвет сделать для автомобилей с автопилотом, чтобы вот, ну, другие участники дорожного движения понимали, что ага, вот рядом с этим мы движемся максимально аккуратно.
2: Чуть-чуть убегаем.
1: Да. Специалисты предлагали разные варианты. Говорили сначала, давайте какую-то там светодиодную подсветку сделаем. Давайте, может быть, какой-то кузов там с пиктограммами. А потом они решили, что бирюзовый цвет, он, в принципе, не похож практически на все остальные, хотя, мне кажется, он и к зеленому, он и к голубому ближе. Но именно вот во время дорожного движения, они говорят, его четко видно. И сделали, собственно, фары, сияющие вот этим бирюзовым цветом. И это означает, что машина с такими фарами движется на автопилоте. Ну, а в Москве решили, да какие фары? Давайте полностью обклеим машину, собственно, чтобы ее было видно вот прям такие издалека. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг будете там.
2: Да, не удивляйтесь. Смотрите в оба и чуть-чуть дальше дистанцию.
3: Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш случай от Бонд.РФ. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте. Систему оповещения проверят в Красноярске. Сирены завоют сегодня с 10.40 до 10.42, предупредили в мэрии. Через громкоговорители прозвучат сигнал «Внимание всем» и речевые сообщения. Красноярцев просят с пониманием отнестись к проверке, услышав сирены и речевые сообщения, не пугаться и не предпринимать никаких действий. Госдума продлила гражданскую амнистию до 2031 года. Документ опубликован в картотеке Нижней палаты. Изначально срок амнистии истекал 1 сентября 2026 года. Упрощенный порядок действует с сентября 2021 года и распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Поправки уточняют, что речь идет об объектах, возведенных гражданами для собственных нужд. Изменения также затронули 5 статей Земельного кодекса, пишет «Коммерсант». К 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет почти на треть, в России на 13%. Такие данные огласила Всемирная организация здравоохранения. Тренд подтверждается и официальными данными Минздрава России. Число граждан с впервые выявленными злокачественными образованиями за последние 5 лет выросло на 24%. Некоторые виды онкологических заболеваний стали чаще встречаться у людей моложе 50 лет. Среди причин называют ожирение, особенности питания и раннее воздействие канцерогенов. Эксперты отмечают, что количество новых случаев продолжит расти и благодаря развитию технологий по ранней выявляемости опухолей, пишет «Коммерсант». По данным ВЦИОМ, индекс оценки ситуации в стране снизился до нуля. Оценки ситуации в стране ухудшаются на протяжении последних 6 месяцев. Уточняется, что все меньше россиян считают обстановку хорошей, а число тех, кто оценивает ситуацию негативно, растет. Индекс рассчитывается как разница между долей положительных оценок и отрицательных. Об этом пишет Борус. Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» стартовала в Красноярском крае. Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения края, центрах помощи семье и детям, а также в здании Министерства социальной политики открылись пункты сбора новых школьных принадлежностей, одежды и обуви. Акция продлится до 1 октября. Все собранные вещи передадут нуждающимся семьям или в социальные учреждения региона. Министр социальной политики края Ирина Пастухова рассказала, что в прошлом году помощь оказали 27 тысячам ребят. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78,47, евро 89,60. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Солнышко мое, вставай!
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Зонт и умение не отчаиваться в любую погоду сегодня вам точно пригодятся. Сейчас в городе плюс 22, днем ожидается небольшой дождь, температура плюс 26.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
12: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего? День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова 12. 272 87 78.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
3: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10.03 в Красноярске. Доброе всем утро. Большой привет, друзья. Пока еще солнечная погода. Может быть, вы сегодня устроите себе легкую утреннюю пробежку. Ну, а почему именно с понедельника нужно начинать?
2: Скорее всего, это вообще такая символичная история с начала недели. Но нужно же вообще изначально понимать, что кортизол понижается при беге. А мысли, они правильные, повышаются, поэтому
1: подожди,
2: вот и
1: все. А понижается или повышается вот здесь?
2: Кортизол понижается.
1: Да, гормон стресса.
2: Да, да. Mm-hmm. Гормон стресса. Конечно, у тебя и так организм в стрессе, он говорит, ну еще и на мозг.
1: А я вот не бегала, потому что оправдывала тем, что вот в стрессе опять буду. То есть, ага, надо какое-то еще оправдание себе найти. Ребята, болтаем о том, что же происходит вообще в России, в мире. Перепись Воробьев, мы про нее уже как-то весной говорили. И вот опять решили пересчитать, потому что, мне кажется, вот каких-то там трех не досчитали. Они такие, давайте перепроверим.
2: Но они улетали.
1: Скорее всего. Может быть, на какую-то тусовку,
2: в Таиланд,
1: отдых,
2: может
1: да?
2: быть,
1: скорее
2: да.
1: всего. Да. С 8 по 16 августа, поэтому вновь пройдет всероссийская летняя перепись Воробьев. Предыдущая происходила вот 7 по 15 февраля. Тогда насчитали более 320 тысяч птиц. И, по словам специалистов, летний учет отличается немножечко от зимнего, потому что в холодное время года воробьи чаще собираются группами, рядом с кормушками, а летом их заметить сложнее, они рассредоточены. У меня тогда вопрос. А зачем, если они рассредоточены, вы собираетесь их считать?
2: Я думаю, что просто хотят чуть-чуть подзанизить общий рейтинг воробьев, чтобы было чуть больше
1: голубей. Это что за гонение на воробьев?
2: Я не знаю.
1: Я не понимаю. Либо они хотят, знаешь, немножечко сместить вот с каких-то актуальных тем, там, с нехватки бензина, допустим, внимание на вот нехватку воробьев.
2: Нехватку воробьев.
1: Да. Это плохо, если что получится. Не делайте так.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:13 в Красноярске. И вот сейчас проблемы с бензином, с дизелем. Вроде как таковых проблем-то еще нет.
3: Ну, да.
1: Но, тем не менее, ученые предрекают и его кризис. Так вот, они уже думают, а как же мы будем бороться вообще с топливным кризисом? И решили производить дизель из микроводорослей.
3: О, хорошая история.
1: Я не знаю, хорошо он стрельнет или нет. Но они объясняют, почему же такое биотопливо из обитателей водоема. Это прям такая хорошая альтернатива привычному дизелю.
3: Ну, по бассейну Трампа мы помним, да, как он с ним воевал. И там в этих водорослей было очень много.
1: Так, возможно, он просто не знал вообще, каким образом это превратить в какую-то бизнес-историю. А наши ученые, насмотревшись всей вот этой вот эпопеи Трампа, они думают, ага, вот как можно.
3: Видишь, кто-то тратит 6 миллионов долларов, а кто-то зарабатывает.
1: А значит, они говорят, что рецепт антикризисного дизеля следующий. Микроводоросли там определенного рода с высоким содержанием жиров. И вот их преимущество в такой высокой эффективности фотосинтеза и в простоте выращивания. Они, кстати, очень быстро растут, размножаются, поэтому, ну, действительно, кризиса получится, наверное, миновать.
3: Это можно будет называть все дизельные машины, которые ездят вот на таком топливе, вегетарианцами?
1: Возможно, да, но вы же помните, что к веганству нужно готовиться, подходить осознанно и 100 раз подумать. И все-таки будет момент, когда вот захочется простого жареного мясца.
3: Или дизельного.
4: Красноярск.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEMI.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 13-224-00-23-515.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.ар. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Ну, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: 10.22, между прочим, в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Давайте более детально проверим дорожную обстановку. Актуально для тех, кто сейчас за рулем.
2: На Коркинском мосту, судя по всему, начинаются более усердные дорожные работы. Из-за этого пробка стоит в обе стороны. И начинается она от Естинской вплоть до Северного шоссе правого берега. Также есть у нас локальные затруднения по улице Мичурина в сторону Октябрьского моста. И пробка только разрастается. В принципе, все.
1: Передвигаемся на левый берег, а здесь тормозит всего лишь вторая Брянская в направлении проспекта Котельникова, и больше никаких весомых затруднений по карте не вижу. Спешу вам напомнить, что у нас есть автомобильная рубрика «Встречка». Саше Морозову, нашему автоэксперту, вы можете задать любой автомобильный вопрос. Вообще, может, вы хотите прикупить жене машину? Конечно же, обращайтесь к Саше, он вам посоветует. Может быть, что-то с вашей происходит? Все вопросы принимаем по телефону 320-0600, каждое буднее утро в 8.45. А если нет возможности позвонить, то заходите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ» и пишите в специальном разделе «Встречка».
0: «Красноярск ФМ».

0: Половина 11-го прямо сейчас на часах. И, Юль, прямо сейчас молодые поколения делают что-то не так, потому что зумерши, так называемые, все чаще содержат своих парней и становятся их, в кавычках, мамочками.
1: Ну, наконец-то, феминистки, можете ликовать.
0: Ну, тут я бы не... Я не знаю,
1: нет, это, я не
0: стоит ли,
1: если
0: стоит
1: что.
0: Ли ликовать вообще. Но молодые девушки реально начали, во-первых, обгонять парней по доходам.
1: Угу.
0: И, ну, вот именно одногодок. И по уровню достатка. И, однако, мужчин это полностью устраивает.
1: Конечно же.
0: Понимаешь?
1: Я их прекрасно понимаю, да, да.
0: Ну, во-первых, с чем это связано? Девушки в крупных городах получают высшее образование чаще мужчин. Более образованные.
1: Угу.
0: Благодаря этому они устраиваются на какие-то крутые работы. Молодые парни перестали смущаться, когда девушка зарабатывает больше них. Вот это вот вопрос, нет?
1: Да, они, может быть, и раньше бы не смущались.
0: Угу.
1: Но раньше, смотри, было поколение там их дедов, отцов, которые это вообще не по понятиям, извини
0: ну, да.
1: меня. А тут мальчики выпорхнули из родительского гнезда, на них уже давления такого нет.
0: Это ужасно вообще. И девушки возмущены полной пассивностью своих спутников. Они говорят, что ну, сейчас парни целыми днями бездельничают.
1: Поэтому, скорее всего, вот молодые девушки скоро будут выбирать в пользу мужчин, которые лет так на 20 их старше.
0: Да.
1: Ну, тоже такая история. Хотя, на самом деле, очень много примеров таких. Там самое главное, чтобы вам было комфортно. И вы будете снова называть нас, девчонок, меркантильными.
0: Uh-huh.
1: А мы-то всего лишь за какое-то не то, что финансовое равноправие, а даже за то, чтобы большая часть финансов все-таки была на вас. Ну, мне кажется, это как-то...
0: Это нормально, конечно.
1: Ну, как будто бы приятнее.
0: Да.
1: Будем честны.
0: Будем честны.
1: Приятно и свои деньги зарабатывать, и его деньгами тоже пользоваться хорошо.
0: Вот, твои деньги — это для тебя, его деньги общие.
2: Завтрак чемпионов. Просыпаемся.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
5: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
6: Это база.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, 10:43 на часах, а ты знаешь такого стримера Asmongold?
1: Нет, не знаю, я знаю Олега Монгола.
2: Ну, в общем, у них, может быть, какая-то есть схожесть небольшая, но Олег Монгол даже поприличнее. В общем, это один из самых грязных стримеров, и, ну, не в переносном смысле, а в прямом. У него классный дом, $500,000 стоит, и там настолько грязно, что на трансляциях его периодически нападают тараканы. Понимаешь, то есть он там что-то снимает, и вот они по ним ползают. По признанию, он моется не чаще, чем один раз в неделю.
1: Но это какое-то вероисповедание, мне кажется.
2: Возможно. Находится его спальня вот посреди вот мусорного завала максимально. И это просто бесконечные слои мусора, которые накладываются друг на друга. У него есть даже еда с сроком годности, который вышел в 2017 году.
1: А как будто бы он сделал себе вызов.
2: Да. На кухне посуду он моет вообще раз в полгода. И в какой-то момент там даже поселился паук. Вот он ему дал имя. Но все поменялось с недавних пор. Знаешь что?
1: Ну что, девушка появилась?
2: Девушка появилась. Действительно, он познакомился с девушкой. И кажется, он настроен очень серьезно. Он начал убираться дома, мыться, чистить зубы. Вообще все фотографии до-после показал. И там реально очень все отличается.
1: А может, она на него вот такого клюнула? А потом разочаруется?
2: Да. И, в общем-то, в чистом доме ему стало приятнее находиться. Аудитория просто вообще в шоке и восторге. Они даже снимают обзоры и удивляются от того, что было и что стало. Но я что могу сказать? Влюбленный волк уже не хищник.
1: О, Сева, Сева! Ну, я же говорю, что ты просто вот в твоих выражениях можно хоть записывать, поэтому ты прислушайся к моему
2: я
1: совету.
2: Я хочу посоревняться со Стэтхэмом.
1: Короче, есть же вот те парни в реальной жизни, которые, ну, может быть, не настолько уже, конечно, правильно-то без цензуры сказать. Ну, вы поняли. Но все-таки у нас есть к парням претензии. Почему нельзя там сразу положить что-то на свое место?
2: Да.
1: Посуду, да, в посудомойку сразу загрузить. То есть какие-то такие элементарные бытовые задачи. У меня есть одно предположение. То есть либо вы реально соревнуетесь с кем-то, либо вы понимаете, что чистота — это хорошо, но вы знаешь, когда в детстве тебе долго наступали на горло, ты во взрослой жизни думаешь: хоть это и да, но я всем буду говорить нет и буду спорить. В общем, надо покопаться, мне кажется.
2: Хотя бы пахнуть надо прилично.
3: Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. После атаки украинских беспилотников на Ялту один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Пострадали 17 человек, шестеро госпитализированы. Трое находятся в тяжелом состоянии, пишет Борус. Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать топливный рынок. По его словам, рост ВВП в мае составил 0,3%, а нефтегазовые доходы бюджета во втором квартале выросли на четверть. Президент подчеркнул, что текущие трудности носят временный характер и не влияют на общую экономическую динамику. Об этом пишут «Осторожно новости». Минцифра представила проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями, рассчитанный до 2035 года. В документе предлагается ввести механизм обратного взыскания похищенных средств, создать реестр лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних, а также использовать биометрию для подтверждения личности при подозрительных операциях. Кроме того, профессию антифрод-специалист планируют включить в общероссийский классификатор. Часть идей еще требует доработки. Об этом пишет Борус. В Москве полицейские задержали 23-летнего красноярца, который работал репетитором и обворовал квартиру своего ученика. Он заранее изучил планировку и нашел ключи от сейфа, а затем пришел в 6 утра и похитил евро. Момент преступления попал на камеру. Ущерб оценен в 90 тысяч рублей. Сейчас красноярец под подпиской о невыезде, ему грозит до 6 лет колонии, пишет НГС-24. Семейная пара Павел и Тома, идущая пешком из Москвы во Владивосток, добралась до Красноярска. За 183 дня они преодолели 4543 километра. В городе они остановились у местного жителя на несколько дней. По краю супруги шли чуть больше недели, а к Красноярску подошли рекордным рывком – почти по 60 километров за сутки. До Владивостока планируют дойти к декабрю. Об этом пишет НГС-24. И о валюте: доллар 78.47, евро 89.60. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске 10 часов 54 минуты, плюс 23 градуса за окном. Напоминаю, что сегодня днем переменно облачно, ожидаются дожди. Дневная температура плюс 26.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Звучим специально для вас. И здесь новый музыкальный час. Это Красноярск ФМ. Юля Майнгард.
1: Вот и я, Всеволод Бельмасов.
0: Очень хотела сказать, а я принципиально тебя не включила. Друзья, что же в Красноярске у нас происходит? Говорим об актуальном. Так вот, если у вас был когда-нибудь такой вот порыв стать археологом, ну, может быть, в детстве, то вы можете действительно это попробовать уже совсем скоро, потому что нас приглашают на археологические раскопки.
1: Я думал, покопаться в себе.
0: И в себе можно тоже покупаться во время того, как ты будешь раскапывать всю эту землю. В общем, организация «Археологическое исследование Сибири» запустила такую вот просветительскую программу «400 веков истории Красноярска». Памятник археологии Усть-Базай и Ха-2 будет находиться в центре внимания, и говорят, что возраст находок там достигает 40 тысяч лет. Что мы с вами лично сможем? Во-первых, мы сможем послушать лекции на тему каменного века Сибири, сходить на экскурсию, вот прям-таки в сопровождении археологов, и даже поучаствовать в раскопках. Смотрите, вот завтра, допустим, в 11 и в 15 часов, и сегодня в 15 часов вы сможете это сделать. А, подождите, еще и завтра же пятница и суббота. Короче, в общем, до субботы включительно в 11 и в 15 часов. Конечно, нужно записаться на экскурсию. Заходите в социальные сети, собственно, археологического исследования Сибири. Ну и все. Мне кажется, максимально интересное мероприятие. И самое главное, оно бесплатное.
1: Касайтесь истории.
0: И, во-первых, ну, не забывайте, я вот вчера, кстати, увидела такой тест, который заставил меня в себе сомневаться немножко. Что должен знать образованный человек? И там 17 слайдов. Такую-то тему, такую-то. Короче, надо разбираться во всем, и я думаю, есть куда расти. Ну вот действительно. Поэтому, если у вас тоже вот такой прям порыв души, ребят, что-то интересное попробовать, особенно бесплатно, очень даже не возбраняется. Мы с вами здесь до 12 часов включительно, поэтому слушаем музыку из проекта «Высший пилотаж», болтаем об актуальном, совсем скоро расскажем о киноновинках, которые сегодня стартуют в наших кинотеатрах.
1: Делайте громче.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 11:12. Давайте поболтаем о кинопремьерах, которые сегодня доступны для нас в кинотеатрах. Начнем мы с нашей российской премьеры. Это фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Ограничение 6+. И по сюжету мальчик снова встречает своего друга Лиса в лесу. И он узнает, что семью Лиса похитил какой-то там передвижной зоопарк. И теперь его задача во что бы то ни стало вернуть их домой.
2: Ну, это, знаешь, такое начало для молодого гринписовца. Он такой...
1: Да.
2: Вот те самые дети, которые вот всех котят приносят со двора.
1: А еще, знаешь, для тех, кто участвует во всяких там забегах по типу там «Стальной характер» вот у нас в Красноярске. Кстати, ребята, «Стальной характер» пройдет 25 июля, поэтому если вы любите не просто забег, а забег и вот проверку себя на прочность, а там и грязь, и препятствия, и испытания, то вот имейте в виду, у вас есть еще пара дней, чтобы зарегистрироваться.
2: Но это же будет, получается, суббота, правильно? В субботу... И за 10 минут до закрытия магазинов.
1: Слушай, там такой стальной характер.
2: Там такой стальной.
1: «Между небом и землей» — так называется премьера, которая пришла к нам из Франции. Это драма, мелодрама. Все, кто любит слезы, любовь. Нет, там какая-то такая музычка, мне кажется, должна быть немножко подепрессивнее. Потому что, ну, по сюжету, на самом деле, все максимально так неприятно. После гибели в автокатастрофе талантливый парень, музыкант, он оказывается между мирами. И там же, ну, казалось бы, ну, где никого он должен встретить, он встречает прекрасную девушку. Так вот, теперь им нужно преодолеть вот то самое путешествие, границу между жизнью и смертью.
2: Ну, особенно понравится тем, кто смотрел фильм «Привидение». Помнишь, что еще?
1: Я не смотрела. Нет. Я смотрела только «Каспера». Я думаю, что ты не об этом.
2: Да, я про другое.
1: И есть еще итальянский фильм «30 ночей с бывшим». Ух, это уже интересно. Италия здесь, мелодрама и комедия. И, значит, ну, мужчина и женщина разошлись, и вот дочка осталась жить с мужчиной. Она говорит: «Слушай, папа, я тут узнала новости, мама из рехаба выходит.
2: Да.
1: Нам надо вот взять ее к себе домой снова». Он помялся и согласился.
2: Надеюсь.
1: А она ему, видимо, устроила 30 незабываемых ночей.
2: Надеюсь, что дальше будет там хэппи-энд в конце, на 31-ю ночь.
1: Что-то мне подсказывает, да. Ну и, друзья, вот, знаете, хэппи-энд, когда у вас большая семья, прекрасен, когда у вас есть действительно то пространство, в котором вам хорошо, выходя за пределы которого вы испытываете тоже только положительное ощущение, и для таких, как вы, информация на правах рекламы. Если вы выбираете квартиры, и вот при выборе вам важно не только стены, но и то, что будет вокруг, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города. Рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой. Прогулочные маршруты рядом тоже есть, и спортивные локации. То есть, как бы, речь не просто о классной новостройке, а еще и о месте, где городская жизнь, она так великолепно коррелирует с природой и более спокойным ритмом жизни.
2: Вышли, грибов насобирали. Главное, не есть.
1: Ну, насчет грибов не знаю. Никто не обещает. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97, застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
4: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
5: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:25 в Красноярске. Разберем дорожную ситуацию. Четверка от сервиса Яндекс пробки. На правом берегу никаких проблем нет, за исключением полностью загруженного Коркинского моста. По обеим сторонам ведутся дорожные работы, плюс ввели реверсивное движение до 6 утра завтрашнего дня, потому что там ремонтируют там швы и так далее. В общем, ребят, просто понять и принять эту ситуацию. Левобережье так сильно не страдает, за исключением Октябрьской в направлении выезда на Партизана Железняка. По обеим сторонам, кстати, Октябрьская немножко притормаживает. Чуть-чуть вторая Брянская на спуске к кольцу, ну и свободный вниз к космосу. В общем и целом, от Яндекса 4 балла. Напоминаю вам, что в нашем эфире есть автомобильная рубрика «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 можете задать Александру Морозову, нашему автоэксперту, который, между прочим, на личном опыте протестировал более 2000 автомобилей, любой вопрос. Либо можете его написать в нашей группе ВК «Радио Красноярск ФМ» в специальном разделе «Встречка».
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск ФМ.

0: Юль, происходило у тебя такое, когда вот ты сидишь в телефоне перед сном?
1: Происходило.
0: И падает телефон на тебя?
1: Происходило.
0: Вот. Сейчас японцы создали очки для дум-скроллинга, так называемого, да, когда ты листаешь ленту. Устройство называется Rineo, и их можно подключить к смартфону и смотреть рилсы полностью без рук. Понимаешь?
1: Это же, мне кажется, убивает зрение или нет?
0: Ну, якобы, наверное. Не знаю.
1: Это еще не исследовали.
0: Да, ну, во-первых, что интересно, то, что цена это 22 тысячи рублей. Угу. Вот. Во-вторых, сейчас по всему миру, наоборот, отказываются от этого. Говорят, ну, там максимально легкий дофамин, и после этого у тебя стресс. Стресс от того, что ты вот насмотрелся этого всего, и спишь уже беспокойно.
1: А видишь, китайцы, они... Мне вот интересно.
0: Ну, пускай, японцы.
1: Японцы. Мне вот интересно, а вот они сами им пользуются? Или такие чисто на продажу?
0: Для кого-то, да?
1: Да. Будем самой здоровой нацией.
0: Это их план. Да, это их план, чтобы все были слепые и, в общем-то, тревожные.
1: Идеально, тогда суету наведем, ребята, вообще. На самом деле, вот все же говорят, бывает такая ситуация, мы слышим, да, ешьте без телефона, без сериала, вот, пожалуйста, там легкую музычку себе включите, ну, давайте, поднимите руку, хоть один человек, который завтракает при легкой музыке. Это либо у тебя полная тишина, и тогда вам повезло, либо все-таки вы там что-нибудь смотрите, листаете, может быть, читаете, что тоже не очень хорошо. И обычно бывает так, что ты раз смотришь, ага, должна была выйти в 8.15, уже 8.45, не срослось.
0: Ну, у меня такое было, когда, ну, вот я там сидел без телефона полностью, но тогда, правда, в Красноярске интернет отключили на 3 дня.
1: У нас такое было, что интернет вообще по всему правому берегу отключали, поэтому, ты знаешь, мы готовы ко всему. Но не готовы еще к тому, чтобы делать самодельные самолеты. Я не про самолетики бумажные, да, и не про модельки, а прям про вот, ну, настоящий самолет.
0: Полноразмерные.
1: Путешественник из Бразилии долетел до России на самодельном самолете. Он каким-то образом там соорудил. Короче, раньше он был финансистом обычным в офисе и говорил, я устал. Вот я хочу чего-нибудь рискованного. И начал искать приключения. Представляешь, ему 53 года, он недавно получил лицензию пилота, стал постоянно проводить время за штурвалом, и у него родилась такая идея, а не обогнуть ли мне всю землю на самодельном самолете одномоторном. Короче, действительно, он самостоятельно его соорудил, долетел пока до России, ну, не обогнул еще весь земной шар. Может быть, и не надо?
0: Да, я думаю, что тут нужно вовремя остановиться. Но желаем ему удачи.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Одиннадцать часов 45 минут в Красноярске. В Британии решили построить британский спорткар. Ну, звучит, как будто бы что-то на богатом, да, такое?
2: Мне кажется, даже уже у них и получалось. Астон Мартин, Рейндж Ровер.
1: Ну, вот смотри, сейчас не получилось. Но они с пометочкой «дешевый спорткар» предлагают сейчас всем желающим чертежи этого автомобиля. Короче, на одном YouTube-канале появился прям такой подробный обзор вот необычной самодельной машины. Это ультралегкий, ультрадешевый спорткар. Там мотоциклетный двигатель, может быть, и электрическим, кстати. Выглядит он максимально странно. Вот знаете, как будто домашний такой робот-пылесос, только в очень увеличенном формате. Да, у него вот какие-то такие ножки непонятные. Что это вообще? Кому это пришло во сне? Непонятное дело, но чуть меньше... Ну, примерно, короче, 530 тысяч рублей ушло на все про все.
2: Ну, достаточно дешево.
1: Это дешево, да. За сколько продают, еще непонятно, потому что в ограниченном формате. Но вот разработчики говорят, да, пожалуйста, вот вам чертежи, собирайтесь сами. Кстати, ребята, я сейчас подумала, это же прекрасный подарок для вашего партнера, вообще для любого мужчины. Подарите ему чертеж.
2: Чертеж бесплатный. Сам сделай, пожалуйста, вот тебе... Это же, знаешь, вот эта вот история. Не надо давать рыбу, надо давать удочку.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Минобороны в период мобилизации. Право на службу получают люди с непогашенной судимостью. Среди разрешенных статей – контрабанда, оборот опасных веществ, бандитизм и организация незаконной миграции. Замминистра обороны уточнил, что для таких бойцов предусмотрен жесткий контроль и формирование спецподразделений. Об этом пишет Борус. Росавиация ввела запрет на транзитные полеты через московский авиаузел и ограничила высоту полетов гражданских самолетов над столицей до 4900 метров. Ограничения распространяются на район аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Причина – атаки украинских беспилотников. Изменения инициировала Минобороны, пишет Борус. Около 500 продавцов по всей России готовят коллективные иски к Wildberries с требованием возместить убытки после атаки беспилотников на склад в Электростали. Общая сумма ущерба оценивается в 420 миллионов рублей. Селлеры также планируют обратиться к президенту с просьбой освободить их от налогов и списать кредиты, так как они оказались в ситуации, когда источник дохода уничтожен, а обязательства сохранились. В компании заявили, что информация о невыплатах не соответствует действительности и пообещали компенсации, пишут «Осторожно новости». На мосту «Три семерки» в Красноярске до утра 24 июля перекроют одну полосу. Из-за ремонта деформационных швов здесь будет действовать реверсивное движение. Бетону нужно набрать прочность, пишут новости ТВК. На улицах Красноярска начали продавать свежие грибы, в основном лисички. За полкило просят 250-350 рублей. Продавцы собирали их в районе Енисейского тракта. Опытные грибники прогнозируют, что сезон будет урожайным, а через пару недель появятся рыжики и грузди. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 78.47, евро 89.60. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какое небо голубое!
4: Какое небо голубое!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Саламатсва.
11: Бонжу.
12: Привет,
13: хай. Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш точ.ком.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корнекин Денис Валерьевич. Огонь 307-346-822-600-090.
4: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство России утвердило приоритетный порядок распределения топлива, поставив обычное АЗС в конец очереди. Согласно рекомендациям, в первую очередь бензин направляется к государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Далее следуют поставки по Северному завозу, оборонному заказу для РЖД и аграриев. Выше сетей заправок для населения также оказались Крым, новые регионы и отдельные поставки по указанию президента. Об этом пишет Борос. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неуместными упреки в адрес депутатов о том, что они нацелены исключительно на запреты. По его словам, все ограничительные меры принимаются только по запросу граждан и направлены на защиту здоровья детей и взрослых. В качестве примера он привел запрет на вейпы и курительные смеси. Об этом пишет Борос. Спустя 8 лет после открытия «Платинум-арену» в Красноярске готовят к капитальному ремонту из-за строительных дефектов. Проектную документацию должны подготовить к декабрю. Работы планируют проводить поэтапно, чтобы не останавливать тренировки. Угрозы для посетителей нет. С 2023 года здесь проводят только спортивные мероприятия, а концерты ограничили. Об этом сообщает НГС-24. Согласно данным из телеграм-канала «База», почти 88,5% автомобилей, задекларированных кандидатами трех партий на выборах в Госдуму, оказались иномарками. Среди популярных брендов – Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Lexus и Kia. В списке также присутствуют Lamborghini, Maybach, Bentley и Porsche. В Красноярске объявили торги на строительство пешеходного моста из Зеленой Рощи на Татышев. Начальная стоимость контракта – более 1 миллиарда рублей. Вантовый мост длиной 279 метров и шириной 6,5 метров будет подсвечен. Работу планируют начать в сентябре и завершить к концу 2027 года. Старую конструкцию снесут, пишет Борус Люди. И о валюте. Доллар 78,47, евро 89,60. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
10: 205-08-28.
11: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
13: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
12: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
14: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
12: Это база.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агрегат 307-246-822-6090.
4: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон о наделении Минтранса правом согласовывать кандидатуры руководителей региональных министров транспорта. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года. Они объясняются необходимостью усиления контроля за расходованием

0: средств федерального бюджета. В регионы направляется колоссальное количество денег для ремонта и строительства дорог, однако есть риск неэффективного использования этих средств и срыва сроков сдачи объектов из-за назначения некомпетентных или недобросовестных руководителей. Нововведение не затронет Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, пишет «Коммерсант». Дефицит бензина в России принес пользу, пишет «Лента дня». В июне резко сократилось общее число нарушений правил дорожного движения на фоне проблем с топливом. Например, за месяц москвичи получили всего 139 тысяч штрафов за превышение скорости, хотя годом ранее было зафиксировано более 2 миллионов таких нарушений. Похожая ситуация сложилась и в других регионах страны. Эксперты уверены, что водители просто начали экономить топливо, а если они привыкнут к такому темпу езды, то количество аварий заметно уменьшится. На мосту «Три семерки» в Красноярске до утра 24 июля перекроют одну полосу. Из-за ремонта деформационных швов здесь будет действовать реверсивное движение. Бетону нужно набрать прочность, сообщает ТВК. Платину-марину в Красноярске готовят к капитальному ремонту спустя 8 лет после открытия. В краевом Минспорта сообщили, что уже заключили контракт на разработку проектно-сметной документации. Причина – выявленные строительные дефекты. Проект должны подготовить к декабрю. После этого определят сроки ремонта. Работы планируют проводить поэтапно, чтобы не останавливать тренировки. В министерстве заверили, что конструкция арены регулярно проверяют и угрозы для посетителей нет. Напомним, с осени 2023 года в Платинум-арене проходят только тренировочные и спортивные мероприятия, а концерты ограничили из-за обнаруженных строительных недостатков. Впрочем, экспертиза, проведенная по заказу оператора здания, показала, что дефекты повреждения не угрожают разрушению или потере устойчивости конструкции, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На улицах Красноярска уже начали продавать свежесобранные грибы. Пока в основном предлагают лисички, реже встречаются маслята. За полкило лисичек просят 250-350 рублей. Продавцы говорят, что собирали грибы в районе Енисейского тракта. По словам опытного грибника Алексея Ефимова, этот сезон может оказаться более урожайным, чем прошлый. А уже через пару недель можно уже будет идти за рыжиками и груздями, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 78.48, евро 89.60. Алина Старцева, служба информации. Лето,
1: ох, лето. Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Гордость,

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бондочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Красноярск ФМ.

Красноярск FM. Love.

Здравствуйте. Власти Российской Федерации оставили обычный АЗС в конце очереди на бензин, пишет Борус. Российское правительство рекомендовало направлять топливо в первую очередь государственным заказчикам и на муниципальные нужды. Решение было принято по итогам совещания с участием вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. Следом идут поставки топлива по Северному завозу, поставки предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, поставки для РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Выше обычных российских АЗС оказался также Крым и новые регионы. Кроме того, над обычными АЗС оказались отдельные поставки по указанию Владимира Путина и правительства. В итоге у заправок для населения, в том числе АЗС нефтяных компаний, самый низкий приоритет, пишет Борус. Депутатов хотят отправлять на военные сборы вместо отпуска.

0: Псков, пишет «Лента дня». Минобороны стоит предлагать политикам быть поближе к вооруженным силам, заявил Володин. По его словам, депутаты должны понимать строительство армии, чтобы более ответственно принимать решения в этой сфере. Поэтому он попросил оборонное ведомство организовать военные сборы и пообещал подготовить списки. Мужчина из Емельяновского округа заплатит крупный штраф за катание дочери на квадроцикле. В поселке Элита госавтоинспекторы остановили двух девочек на мототехнике. За рулем находилась 11-летняя школьница, а на пассажирском сидении ее ровесница. Правоохранители выяснили, что катались они с разрешения папы. 51-летний отец сам отдал ребенку ключи. За это ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также на мужчину составили протоколы за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Исключите свободный доступ к технике. Ключи от квадроциклов, питбайков и мотоциклов должны храниться там, где ребенок не сможет взять их самостоятельно, напоминают в ГАИ, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Семейная пара, идущая пешком из Москвы во Владивосток, накануне добралась до Красноярска. Павел и Тамара из Москвы 19 января начали свое путешествие во Владивосток. До Красноярского края они пешком дошли 13 июля. К этому моменту в пути они находились уже 173 дня. По Красноярскому краю пара шла чуть больше недели. В городе они остановились у местного жителя и проведут здесь несколько дней. Добраться до Владивостока Павел и Тома планируют к декабрю, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78.48, евро 89.60. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль на 96.2 FM.
2: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни –

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проект декларация на наш счет ОМКОЧАРе. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Давайте.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Минцифры представила проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями, рассчитанный до 2035 года. В документе предлагается ввести механизм обратного взыскания похищенных средств, создать реестр лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних, а также использовать биометрию для подтверждения личности при подозрительных операциях. Кроме того, профессию антифрод-специалист планирует включить в общероссийский классификатор. Часть идей еще требует доработки, пишет Борус. Авиаперевозки пассажиров между Россией и КНР за полгода выросли почти на 50%. В январе-мае пассажиропоток превысил 900 тысяч человек, сообщили в Минтрансе. И ожидается дальнейший рост по итогам года, после того, как Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая, пишут РИА Новости. За 4 месяца в Красноярске сотрудники мотовзвода ДПС поймали 900 мотоциклистов-нарушителей. Больше 250 человек ездили без прав. Еще более 15 задержали за управление в состоянии опьянения. За это время в городе произошло 190 дорожно-транспортных происшествий с мототранспортом. 5 человек погибли, более 100 получили травмы.

0: пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Колорадский жук атаковал дачи красноярцев. Жители региона начали массово жаловаться на вредителей, которые появились на картофельных грядках. Сообщение уже поступает из Березовского и Сухобузимского районов, а также окрестностей Сосновоборска. Агрономы предупреждают, если вовремя не принять меры, жуки могут уничтожить весь урожай картофеля и перебраться на другие культуры семейства посленовых. На небольших участках советуют собирать взрослых жуков, личинок и кладки яиц вручную. При сильном заражении можно использовать специальные средства для обработки растений, разрешенные для применения на садовых участках, пишут новости Красноярска. Красноярские врачи тестируют новый способ выявления выгорания через мини-игры. В Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России внедрили новый диагностический комплекс НС-психотест. С его помощью специалисты могут за 20-30 минут оценить уровень стресса, утомляемости и внимания, а также выявить скрытые признаки профессионального выгорания. Вместо привычных анкет пациент выполняет серию небольших заданий, похожих на мини-игры. Во время тестирования датчики фиксируют частоту сердечных сокращений, мышечную активность и другие показатели. Так результаты получаются объективнее, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 78.48, евро 89.60. Алина Старцева, служба информации.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
6: Бонжу.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так! Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
10: Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.

0: Однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».

0: рекламу.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП «Комник» Денис Валерьевич. Огранив 307-246-822-6090.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнения у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
9: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Госдума приняла закон о полном мониторинге цен на продовольственные товары, пишет «Комсомольская правда». Мониторинг будет осуществляться по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Таким образом, предполагается своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Перечень ведомств, имеющих право проведения такого мониторинга, предстоит утвердить правительству Российской Федерации. Сообщается, что отслеживать будут цены на те продукты и услуги, что Росстат учитывает при расчете индекса потребительских цен. Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу с 1 января 2027 года. Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на 3 недели из-за ремонта теплосетей, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». С 25 июля на правобережье Красноярска изменится схема движения из-за капитального ремонта трубопровода. Ограничения вступят в силу в 9 утра и продлятся до 23 часов 15 августа. Полностью закроют участок улицы Вавилова от переулка Якорного до дома номер 60, а на участках от Вавилова 31 до переулка Якорного и в районе дома номер 60 проезжают часть сузят до одной полосы. Изменится также схема движения общественного транспорта. В Красноярске на

0: Начали ремонт еще трех фасадов домов. Речь идет о зданиях на проспекте Мира 106, проспекте Мира 65 и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 189. Сейчас специалисты устанавливают строительные леса, защитные сетки и ограждения. Фасады обновляют в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Всего в этом году за счет городской субсидии капитально отремонтируют 7 многоквартирных домов, в том числе здания с историческими декоративными элементами, которые требуют бережного восстановления. Пишут Горновости. Российские мужчины не стесняются признавать свою неправоту. Об этом газете «Ру» рассказали в онлайн-сервисе психологической поддержки «Ясно». 39% россиян видят в ошибках инструмент для саморазвития. 21% считают промахи частью жизненного пути. 20% готовы признать неправоту только перед теми, кто заслужил их доверие. Каждый третий опрошенный считает, что демонстрация своих несовершенств делает его более человечным. При этом лишь 12-я часть респондентов видит в слабостях проблему. И о валюте. Доллар 78,48, евро 89,60. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM. 96.2.
17: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена, автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: И на автораздачу вкусные торты. Бургеры 159 рублей. Можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
9: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Ильича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Кадавр в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
8: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
9: Это база.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует, закрытый двор есть, подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Центр управления. Мы в парилке.

0: Температура в норме.
1: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
2: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин деток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за... Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
7: 6+. Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Служба Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you find me, let go.

0: СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Wildberries выплатит компенсации продавцам, пострадавшим от атак на логистические объекты компании, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким. По ее словам, поддержку получат более 88 тысяч самых маленьких и уязвимых предпринимателей. В течение суток средства должны появиться на их балансах. Детальную формулу расчета выплат компания опубликует на портале селлеров. Кроме того, Wildberries разрабатывает отдельный механизм поддержки для среднего и крупного бизнеса, а в дальнейшем планирует использовать аналогичную модель и в других подобных ситуациях, пишут ведомости. Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой начнется 1 июня 2027 года, сообщает CNN. Они были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Дефицит бензина в России принес пользу, пишет «Лента дня». В июне резко сократилось общее число нарушений правил дорожного движения на фоне проблем с топливом. Например, за месяц москвичи получили всего 139 тысяч штрафов за превышение скорости, хотя годом ранее было зафиксировано более 2 миллионов таких нарушений. Похожая ситуация сложилась и в других регионах страны. Эксперты уверены, что водители просто начали экономить топливо, а если они привыкнут к такому темпу езды, то количество аварий заметно уменьшится. Глава Красноярска снова проверил благоустройство центра города, пишут Горновости. Сергей Верещагин оценил ход работ на улицах Диктатуры пролетариата, Кирова и Сурикова. По его словам, подрядчики исправили часть замечаний после прошлой проверки, однако вопросов по-прежнему много. Основные претензии касаются организации работы и удобства для пешеходов. На некоторых участках проход до сих пор затруднен. Глава города поручил подрядчикам навести порядок и увеличить количество рабочих. При этом строительство Суриков-центра идет по графику. Сейчас там приступили к отделке фасада. В ближайшее время начнется благоустройство территории. Красноярцев приглашают сыграть в панафутбол. Это динамичный формат соревнований один на один, где важны скорость, техника и ловкость. Победить можно не только по очкам, но и эффективным приемом, пробросив мяч между ног соперника. Попробовать свои силы можно на специальной площадке на ярмарочной поляне в Татышев парке.

0: Свободные. Главное, не забудьте взять футбольный мяч, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.48, евро 89.60. Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Конничуа.
9: Здоровеньки, булы.
10: Салават сва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24сантехмаркет.рф.
5: ИП Конев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Успех с теми, кто учится в STEMI.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
11: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
14: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
15: В городе

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея Детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
1: Пока читаем вопросы из социальных сетей. Александр, рассматривая Citroën C5X1.6, коробка Айсин.
2: А год какой, хотя бы непонятно?
1: Нет, по поводу года ничего не написали.
2: Ну вот тут как бы вопросики. Ладно, в зависимости от пробега надо такую ревизию проводить. Это всегда. Европейские автомобили недолюбленные есть. И я считаю, что вообще, в принципе, у C5 была очень неплохая, в принципе, как бы история. Но надо учитывать, что это автомобиль, особенно в последних генерациях, достаточно серьезный уже в плане обслуживания, не такой дешевый и простой, как казалось бы. Есть специфичные моменты, которые завяжут все-таки вас на определенный список сервисов. И все-таки для себя, наверное, я бы рассматривал его только как универсал, потому что вот в универсале он мне сильно понравился. Если мы конкретно C5 смотрим, если мы будем смотреть более такие реактивные версии, у них были они для внутреннего рынка, поэтому, наверное, если получится достать, пожалуйста. Есть еще люди, которые упираются, кому-то дизель, например, надо, кому-то, например, нужно, чтобы было больше места. Мне не очень нравилась развесовка этой машины, если мы про управление говорим. Но если мы берем обычный городской автомобиль в определенный бюджет, да, это оно. Но по факту против реношек в этом же классе, а там есть талисманы, там есть много еще интересных моделей, тоже недолюбленных российским потребителям, Citroën битву не выдержал. Давай дальше.
3: Александр, подскажи, пожалуйста, по Audi Q2 японец. Сейчас что-то ценник как бы на них дешевый. И вообще, тут, ну, по обслуживанию и по двигателю. Там двигатель литрушка же идет. И как он вообще в обслуживании?
2: Слушай, вот эти машины... Вот эти машины, кушки, особенно второго года, я так понимаю, что ты смотришь уже резкую, это то, что после 20-го выпускалось, да?
3: 18-17 год, полвторые.
2: Ну, они есть и обновленные, просто вот я конкретно про японцев не пробивал, там же разные моторы были, и литровые были, и полторахи, и, по-моему, двушки даже были. Если брать, то, наверное, я бы для себя смотрел 1.4 на роботе, потому что литрушки были на механике чисто.
3: Про машину разговариваем?
2: Про Q2.
3: А, да-да-да-да-да, японец. Нет, у него автомат, литрушка турбированная идет. И вот так у него ресурс какой заложен вообще?
2: Слушай, ну ресурсы во всех этих моторах, мы что, 1.4, да и у двушек тоже. По сути, если мы будем смотреть капитальные ремонты, они одноразовые, эти моторы. Проще его выбросить, поставить другой. Это я сразу тебе скажу, потому что мы смотрели, считали, и так крутили у носа одно место, и так. И честно тебе скажу...
3: То есть проще взять контракт, да?
2: То есть, проще контрактный.
3: Ресурс какой заложен? 300 будет на нем или нет?
2: Вот тут я тебе гарантию, конечно, не дам. Почему? Потому что очень много в таких моторах зависит от топлива и эксплуатации. Почему? Потому что частенько, вот мы разбирали там конкретно по малообъемникам, очень много идет претензий на качество топлива, потом дальнейшую детонацию. Либо там человек масло фукнул, либо еще какие-то моменты с ТОшками проглядел. Вот эти моменты, наверное, я бы для себя сразу приземлил. То есть покупаешь машину со вторички, тем более с таким, обслуживать будешь раз в сезон. Желательно. Ну, потому что, как бы, во-первых, глаз да глаз, гарантии же уже нет. Второе, 100% надо будет жидкости менять, потому что в наших условиях они изнашиваются быстрее, а туда, скорее всего, такие жидкости, которые еще и угорают, нужны. И третье, все-таки транспорт такой европейский, он требует, особенно у ВАК-групп, требует присмотра. И если даже пробеги там 50-70, я бы не боялся обслуживать ухаживать раз в сезон, делить пробеги межсервисные просто пополам. А так, в целом, у меня есть у знакомых такая машинка, только на моторе 1.4. Не знаю, из Японии они ее привезли или нет, справки на виду. Но конкретно по вот Q2 у меня лично вопрос был, это, наверное, машина как вторая в семье?
3: Вторая будет жене.
2: А, ну вот, тогда жене, пожалуйста. Бесспорно. Если основная машина, ну, она очень маленькая.
3: Все понял, услышал. Спасибо большое.
2: Хорошо. Тебе спасибо. Удачи. Благодарю за внимание, господа. Время у нас вышло. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Информация на правах рекламы. Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизин Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
12: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
13: Это база.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Мобильная связь в России снова подорожает. Операторы начали массово повышать цены, в том числе на архивные тарифы. С 18 июля Йота увеличила стоимость услуг на 16,5%. С 1 июля Билайн на 12%. Следующими цены поднимут Мегафон. С 26 июля тарифы вырастут на 14%. А с 28 июля изменения затронут абонентов ВТБ Мобайл, сообщает «Известия». Госдума приняла законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Минобороны в период мобилизации. Право на службу получают люди с непогашенной судимостью. Среди разрешенных статей – контрабанда, оборот опасных веществ, бандитизм и организация незаконной миграции. Замминистра обороны уточнил, что для таких бойцов предусмотрен жесткий контроль и формирование спецподразделений, пишет «Борус». В Емельяново годовалый ребенок выпил средства для чистки бассейна, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». По данным полиции, открытый флакон стоял на улице в доступном месте. Девочку увезли в больницу Красноярска. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. На родителей составили административный протокол, полиция проводит проверку. Родители могут получить бесплатную психолого-педагогическую помощь в Красноярском крае. В регионе работают 30 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, где консультируют по вопросам воспитания, обучения и развития детей, детско-родительских отношений и возрастных особенностей. Также родители могут найти ответы на свои вопросы по телефону краевой консультативной службы 8 800 700 2404. Телефон доступен в будни с 9 до 17. часов. А в рамках проекта «Вызов» в детских домах созданы службы, которые готовы оказать различную помощь семьям с ребятишками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все контакты размещены на сайте Министерства образования Красноярского края, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцев приглашают на концерт под открытым небом. Он пройдет в рамках проекта «Зеленый амфитеатр» в фан-парке «Бобровый лог» 30 июля. Для горожан выступит группа «Эквилибриум». Музыканты объединят классику, рок, популярные мелодии и этнические мотивы. Гостей ждут необычные обработки произведений Рахманинова и Прокофьева, хиты кино и «Короля и шута», а также авторские композиции. Начало в 19 часов, вход свободный, без возрастных ограничений. И о валюте. Доллар 78,48, евро 89,60. Алина Старцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш случай от Бомбочайра. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
13: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился.

родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламат сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: мама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
6: ИП Корник Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-600-090.
7: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
8: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
13: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: порядке цены неприлично выгодные цены, но при том, что не боится их засветить, собственно, еще не боится, что 17 тысяч рублей за обе фары заняты, плюс гарантия, меняет штаты славы, цвет на билет модули, стенам, чтобы 24, телефон Красноярск,
1: Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
6: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
5: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
7: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
5: Это база.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: После небольшой рекламы.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Здравствуйте. Госуслуги могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов, пишет Интерфакс. Правительство действительно обсуждает преобразование портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему, в которой будет реализована возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это одно из обсуждаемых предложений. Окончательные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается. Власти опровергли сообщение о переводе красноярских чиновников на велосипеды, пишет Ньюслаб. Неизвестные в соцсетях распространяют изображение, на котором указано, что по инициативе правительства Красноярского края с 1 августа этого года работники государственных и муниципальных органов пересаживаются на велосипеды. Сообщение сопровождается подписью «Начни экономию себя». В мэрии Красноярска подчеркнули, что сообщение к ним отношения не имеет. Фейк, судя по всему, запустили на фоне дефицита топлива. Ранее правительство Красноярского края опровергло распространяемую в различных источниках информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе. Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на 3 недели из-за ремонта теплосетей, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». С 25 июля на правобережье Красноярска изменится схема движения из-за капитального ремонта трубопровода. Ограничения вступят в силу в 9 утра и продлятся до 23 часов 15 августа. Полностью закроют участок улицы Вавилова от переулка Якорного до дома номер 60, а на участках от Вавилова 31 до переулка Якорного и в районе дома номер 60 проезжают часть сузят до одной полосы. Изменится также схема движения общественного транспорта. Стартовала продажа абонементов на домашние матчи хоккейного клуба «Сокол» в новом сезоне. Стоимость абонемента составляет 11-17 тысяч рублей в зависимости от выбранного сектора. Об этом сообщают в пресс-службе клуба. В прошлом сезоне абонементы стоили 11-16 тысяч рублей. Тогда болельщики приобрели 89 абонементов. Выгода от абонемента составляет 21% по сравнению с покупкой отдельных билетов на каждый матч. Средняя посещаемость матчи в прошлом сезоне достигла 3230 человек. Матчи хоккейного клуба «Сокол» проходят в Платинум-арене. В случае переноса домашних матчей в «Кристалл-арену» владельцам абонемента предложат соответствующие места в соответствии с категорией абонемента, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 78,48, евро 89,60. Алина Старцева, служба информации.
8: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
9: Климат-контроль
10: на 96.2 FM.
11: Сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске переменно облачно, ожидается небольшой дождь в течение дня. Температура плюс 26, скорость ветра с порывами 8 метров в секунду.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
13: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Авард Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боничива.
4: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
4: Здоровеньки були.
7: Саламат сива.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: This is huge. Make sure you turn this one up. This is Global Sessions.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.5.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: планом.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: bit.
1: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ». I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.